0: lakang go zo ni du chö tna la sitang ge chamba ge re la so ba ti kap ti di phule mo ne ro ko na hi do no na hi do wa de zhong wa la phan ju li ge kap tna la te chamba phule ge re te di mo ro ko te de chamba ge re la za za e go ju je do tini na ni ni ne chek si go ten ri ge tho la ina chek den ga ge du chö re na ᱡᱤ ᱪᱤᱵᱟᱠ ᱱᱮᱨᱮᱜ ᱫᱤᱱᱟ ᱢᱚᱢᱵᱚᱡᱤ ᱫᱟᱣᱨ ᱡᱚᱪᱤᱱ ᱠᱚᱠᱚ ᱥᱤᱫᱤᱝ ᱠᱮ ᱪᱤᱫ ᱥᱩᱨᱤᱜ ᱞᱚᱫᱮ ᱫᱤᱱ ᱨᱮᱱᱚᱱᱟ ᱪᱤᱵᱟᱠ ᱱᱮᱨᱮᱜ ᱢᱚᱢᱵᱚᱡᱤ ᱫᱟᱣᱨ ᱛᱮᱫᱮ ᱥᱤᱱᱟ ᱨᱚᱭᱱᱟ ᱱᱟᱣᱟᱛᱟ ᱠᱟᱣᱟᱛᱟ ᱠᱟᱣᱟᱠ ᱨᱮ ᱛᱤᱱᱨᱤᱱᱟ ᱢᱚᱢᱵᱚᱡᱤ ᱛᱤᱝᱜᱚᱥ ᱱᱟᱨ ᱠᱟ ᱠᱟ ᱥᱚᱝᱜ ᱥᱤᱨᱤᱜ ᱴᱚᱣᱟᱫᱤᱢᱤ ᱛᱮᱱᱟ ᱠᱟᱡᱤ ᱥᱤᱜᱚᱱ ᱠᱚᱠᱚ ᱞᱟᱱᱛᱤᱱᱨᱤᱡᱤ ᱛᱤᱝᱜᱚᱨᱮᱥ ᱛᱟ ᱱᱟᱢᱡᱤ ᱥᱚᱞᱟᱝ ᱠᱚᱠᱚ ᱞᱮᱱᱟ ᱠᱟᱵᱚᱛᱟ ᱪᱤᱱᱫᱤ ᱯᱮᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱚᱡᱚᱛᱟ ᱯᱮᱪᱤ ᱴᱨᱤᱝᱤᱫᱟ ᱫᱤᱢᱵᱤ ᱜᱚᱡᱚᱢ ᱵᱟᱫᱟ ᱞᱟᱥᱚᱵᱟᱜ ᱛᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱴᱨᱤᱝᱤᱝ ᱠᱚ ᱪᱚᱨᱚ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱵᱚᱛᱟ ᱪᱤᱱᱫᱤ ᱞᱟᱥᱚᱵᱟᱜ ᱜᱮ ᱴᱨᱤᱝᱤᱝ ᱠᱚ ᱪᱚᱨᱚ ᱫᱤᱱᱨᱤᱠ ᱴᱨᱤᱝᱤᱝ ᱫᱤᱢᱵᱟ ᱜᱚᱡᱚᱢ ᱡᱟ ᱛᱮᱱᱟ ᱠᱷᱟᱢᱵᱟᱱᱚ ᱞᱟ ᱫᱮᱱᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱤ ᱪᱚ ᱪᱟᱪᱟᱫᱟ ᱡᱚ ᱞᱟᱥᱚᱵᱟᱜ ᱫᱤᱱᱨᱤ ᱥᱮ ᱜᱩᱨᱮᱥ ᱛᱮᱱᱟ ᱡᱩᱵᱚᱠᱟᱞᱟ ᱜᱚᱡᱮ ᱜᱚᱡᱮ ᱛᱮᱜᱤᱱᱟ ᱴᱩᱡᱚ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱛᱮᱜᱤ ᱢᱚᱯᱩᱞᱮ ᱦᱩᱝᱜᱩ ᱥᱮ ᱜᱮᱨᱮ ᱡᱚᱜᱤᱱ ᱜᱚᱠᱚ ᱛᱮᱫᱮ ᱥᱤᱫᱮᱝ ᱥᱩᱨᱜᱤ ᱤᱪᱟᱱᱚ ᱞᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱥᱚᱱᱫᱮ ᱡᱟᱪᱮ ᱥᱮᱢᱵᱚ ᱵᱚᱛᱟᱱᱡᱤ ᱠᱚ ᱛᱮᱱᱟ ᱭᱮᱜ ᱞᱟᱞᱮᱱ ᱡᱮ ᱥᱮ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱮ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱞᱟᱥᱚ ᱵᱟᱛᱟ ᱡᱤᱱᱫᱟ ᱠᱮ ᱱᱮᱨᱮ ᱨᱟᱢ ᱨᱟᱣ ᱛᱮ ᱢᱱᱟ ᱣᱟᱞᱟ ᱦᱩᱝᱜᱩ ᱭᱟᱵᱚ ᱡᱮ ᱥᱮ ᱛᱚᱨᱮ ᱥᱟᱱᱫᱚ
1: ᱦᱚᱨᱤ ᱛᱟ ᱜᱤᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱚᱱ ᱥᱚᱱ ᱛᱮ ᱱᱟᱦᱤ ᱴᱚᱨᱚᱱ ᱛᱮ ᱱᱟᱱᱟ ᱛᱚᱢᱵᱚ ᱭᱟᱠᱟ ᱭᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱣᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱨᱮ
0: ᱨᱮ ᱨᱮ
1: ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱮᱝᱠᱟᱞ ᱢᱟᱱᱫᱚ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱱᱟᱦᱤ ᱡᱩᱫᱩ ᱡᱚᱵᱚ ᱡᱚᱱᱨᱚ ᱨᱮ
0: ᱨᱮ ᱨᱮ
1: ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱪᱮ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱜ ᱱᱟᱦᱤ ᱛᱮ ᱠᱟᱪᱮ ᱴᱚᱱᱟ ᱭᱚ ᱡᱩᱵᱚ ᱨᱚᱝ ᱛᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱯᱟᱜᱟ ᱛᱟᱢ ᱪᱮ ᱜᱚ ᱪᱮ ᱛᱮ ᱱᱤ ᱡᱩᱵᱚ ᱠᱟᱝ ᱛᱟ ᱱᱮᱝᱜᱩ ᱱᱩᱯᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱱᱚ ᱛᱟ ᱛᱮᱥ ᱪᱤ ᱡᱚᱨ ᱡᱚᱜ ᱨᱮ ᱛᱟᱨᱮ ᱨᱮ ᱱᱚᱛᱤ ᱛᱮᱱᱤ ᱪᱷᱟᱜ ᱱᱤᱱᱡᱟᱢᱤ ᱱᱟᱨᱮ ᱚᱞᱚᱝ ᱡᱚᱣᱟ ᱜᱩᱱᱤ ᱱᱟᱨᱮ ᱛᱟ ᱨᱟᱢᱱᱤ ᱱᱟᱨᱮ ᱠᱚᱱᱫᱟ ᱯᱤᱱᱪᱤᱱ ᱞᱟ ᱜᱩᱪᱚ ᱪᱷᱮᱣᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱱᱚ ᱛᱟ ᱯᱟᱡᱱᱟ ᱡᱩᱥᱤᱝ ᱜᱟᱨᱮ ᱛᱮᱱᱮ ᱱᱤᱠᱮ ᱛᱟ ᱢᱟᱪᱚᱢᱟ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱡᱮᱭᱟ ᱛᱮ ᱴᱚᱢ ᱢᱚᱢᱵᱚ ᱱᱟᱨᱮ ᱛᱮᱱᱮ ᱱᱤᱠᱮ ᱥᱟᱡᱟ ᱠᱟᱱᱥᱮ ᱪᱷᱮᱣᱟ ᱱᱟᱨᱮ ᱱᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱪᱷᱤᱪᱤ ᱛᱮ ᱢᱚᱱᱫᱚ ᱪᱷᱟᱜ ᱪᱤ ᱛᱮ ᱡᱩᱵᱚ ᱠᱟᱱ ᱪᱤ ᱛᱮ ᱢᱚᱱᱫᱚ ᱛᱮᱱᱤ ᱪᱷᱟᱜ ᱛᱟ ᱛᱩᱱᱪᱤ ᱛᱮ ᱧᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱡᱮᱭᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱚᱝ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱡᱮᱭᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱱᱤᱠᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱞᱟᱢ ᱛᱚᱱ ᱛᱩᱱᱡᱟ ᱜᱟᱨᱮ ᱛᱮ ᱡᱟᱡᱟ ᱜᱟᱨᱮ ᱛᱚ ᱪᱚᱢᱟ ᱛᱮᱱ ᱡᱚᱥᱚ ᱪᱤᱜᱩ ᱦᱤᱝᱜᱟᱨᱮ
0: ᱫᱟ ᱫᱟ ᱫᱟ